0: там високе Татри животе. Уже, где что там самое? Там шла сима не нормальный снежный скунтер. Вижа ты где, як една пила море, оре копзона, минула ржадовы, так где дам, нам зимне гуми на паса. Он дай зимний пас, ты дилини. А когда идешь до западного Немецка, же идешь до яку туристику выбавить, сесть я до Хледову долину, сесть я Кубкове плесо, а сесть Трубску луку оригинал. Ну, а идем на то-то.
1: Он наш Трубский плесо дам и внука.